0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, дорогие друзья, 7 часов и 21 минута. Столица сегодня 3 июля. Сегодня пятница, мы с этим прекрасно поздравляем.
3: Деньги БДД МВД России, кстати, просит нас поздравить всех сотрудников. Поздравляем. Написали нам, что 90 лет
2: ГАИ?
3: Сегодня ГАИ. Угу. Ну, я вот, честно говоря, да, в...
2: 90 лет, да.
3: Да, да.
2: Дорожная автоинспекция.
3: Поздравляем.
2: По-разному они назывались всегда, но мы поздравляем вас, дорогие друзья, с палочками.
3: Любителям поесть ночью назвали идеальные продукты.
2: То есть есть такие?
3: Есть такие, Александр. Ты до недавнего времени таким был?
2: Я говорю, продукты есть такие.
3: А, продукты?
2: Ну, то, что люди такие есть, это я и так знаю.
3: Слушай,
2: я сам такой.
3: Тут один специалист разрешает, другой запрещает. Вообще, в принципе, говорят, что есть ночью нельзя.
2: Вот видишь, как хорошо, когда есть несколько разных мнений.
3: В вечернее и ночное время суток можно есть нежирный творог, белок вареного яйца, миндаль и грецкие орехи, а также пить кефир и теплое молоко, заявил врач Анна, заявила Анна Косенкова. Доктор советует не употреблять в позднее время суток жирную, жареную и острую пищу, а также сладости.
2: А как же наесться до отвала и лежать?
3: Это вредно.
2: Это вредно.
3: Вредно,
2: да.
3: Мы тут за эфиром с Александром решили поинтересоваться, а есть ли среди наших слушателей те, кто ест ночью. Причем это не связано с, допустим, какими-нибудь путешествиями, когда у вас там ночные переезды или там перелеты, и вы вынуждены ночью чем-то питаться.
2: Ну, да?
3: Не знаю, в аэропорту или в дороге там какие-то перекусы. А вот в обычное время...
2: Слушай, ты знаешь, у меня вот ночью бывает, конечно, я встаю, и сейчас у меня всегда лежат яблоки.
3: Тоже говорят вредно.
2: Тоже говорят вредно.
3: И на ночь, и ночью.
2: И орехи. Это именно ночью. Я не на ночь стараюсь не есть, а именно ночью ты встаешь, и прям голодуха такая страшная.
3: Миндаль и грецкие орехи, вот специалист говорит, можно.
2: Ну вот я миндаль не очень люблю, а грецкие орехи у меня стоят.
3: Чищенные уже, да?
2: Чищенные в одном магазине. Я перестал покупать на рынке, покупаю упакованные.
3: Итак, дорогие друзья, если у вас случаются ночные перекусы, то что вы едите? Пожалуйста, интересно.
2: Да.
3: И при каких обстоятельствах это происходит?
2: И как, еще мне интересно, как это повлияло на ваш вес, на ваши формы? Оно как-то от этого изменилось? Потому что есть же люди, которые вот что-то едят, и у них ничего не меняется. Понятно, что есть генетический код там, и так далее, но все-таки.
3: Ждем ваше сообщение. Наш.ру, пожалуйста, пишите.
0: Подъемники на нашем радио.

0: тусарнаарпагут сорлаат атоммассук таллимангорнок
1: тэс тапаяаруттут нэриуппуут апууллуарсмассасут
0: кыммалералуарпунг
1: тэсми тапкуарсмэлтиллу я тэсманнакку таава шенерфиут пиарсмаппут тэсми налорситсаарюссангорпуут алкасарпут нагасерлугу багиннақартут нуммингаанеқ таварник аппа тассау аққулунгуақ уусн аққулунгуақ алу
2: алу
1: таура ма катрине мортсвел ти юнитансен ам пиарсмути да
3: таппе
1: аюнгиллуиннарпоқ тавару типа аққлаарлу тас имингерлассаагут апеққути пингасут ингерлатиссавагут тавару марлунник эққуисо тас аюгаюмаарпоқ миннерпаа марлунник эққуисоқ тау налигиссагалуу саам апеқутиссаналлани пиарас масоқарпоқ тамааттор тасса иммақа макиннаату сиуллақ сиуллиутииннассуар тасса аққалунгуақ уулсинни сиуллиуллута киумаа апеқут атаасеқ тамасси

красная поганая прямо у ворот. Пусть их той черемухе тропка не ведет. Пусть их той черемухе.

0: Реклама.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку шоколадную.

0: Прогноз погоды.
1: По данным портала Яндекс, днем в столичном регионе плюс 22, ожидаются грозы и ливни. Сейчас в Москве 19 градусов выше 0. Слабый ветер около 2 метров в секунду.

Алыча перестала быть кислой, из далекой щемящей тоски улыбаются гроздями вишни, ржавый гвоздь из пробитой доски. Старый дом бесконечно целебен, из развалин чихающих пыли распустил крылья кованый лебедь, дом чужую вину.